0: и Аптеп пострадали более 400 тысяч селлеров.
1: У многих сгорело до 95% всего товара. При этом Wildberry считает себя пострадавшей стороной. Выплатили небольшим продавцам в среднем от 2 до 30 тысяч рублей, что не покрыло и 20% убытков. Судя по всему, дальнейшие выплаты пока не планируются. Говорят, что это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, теракт.
2: О, смотри, на склад пошел.
0: Вице-премьер Александр Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак, к 10 августа. Но до сих пор ни о каких идеях не сообщалось. Сейчас Wildberry собирается переносить часть логистики в другие страны. Речь идет о строительстве складов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Впрочем, компания может столкнуться с трудностями и в этом случае, поскольку ее активы несут санкционные риски для этих стран. Соответственно, создание логистических центров за пределами России тоже задача не из простых.
3: Почему украинские беспилотники создают проблемы именно компании Wildberries, перед эфиром мы спросили украинского военного эксперта Михаила Самуся. По его словам, дело не в товарах на складах и даже не в позиции руководства маркетплейса. Реальная причина в том, что проблемы у этой компании создадут еще большие проблемы в российской экономике.
4: Просто нужно смотреть на все удары как на комплексную системную работу. Когда Путин начинал свою специальную военную операцию, он не предполагал, и, видимо, его аналитики, генералы не предполагали, что удары будут наноситься по территории России. Поскольку российская территория, в отличие от украинской или там другой страны поменьше, российская территория критически зависит от любой инфраструктуры. Именно этим сейчас занимается Украина, то есть бьет по любой инфраструктуре, которая влияет на способность государственной машины России продолжать войну. То есть, когда мы говорим о НПЗ, когда мы говорим о логистических центрах, которые в том числе занимаются пересылкой товаров двойного назначения, военного назначения, но и в том числе само прекращение, например, деятельности или в значительной степени снижение активности Wildberries будет влиять в том числе, например, на ВТБ-банк. Нестабильность этого банка будет, в свою очередь, влиять на стабильность финансовой системы, которая и так находится в сложной ситуации. Поэтому мы говорим о том, что это системная работа. Точно так же, как любая операция на тактической глубине или оперативной глубине, она должна быть effect-based operation, то есть это операции, которые должны иметь свой эффект. Удары по такой концентрированной системе будут иметь эффект в несколько уровней по не только именно прекращению деятельности этой сети, но и влияние на экономику и, собственно, на влияние, в конце концов, на возможность России продолжать эту войну. Тут есть и понятные когнитивные, психологические эффекты, потому что огромное количество людей, населения России задействовано в деятельности Wildberries, и бизнесмены, то есть мелкий, средний бизнес, и клиенты, они ощущают, что что-то происходит не так. И здесь, конечно, когнитивный компонент точно так же существует, но это один из эффектов этой операции.
3: Об экономическом эффекте атак на склады Wildberries мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, рад вас видеть.
3: Правда ли, что проблемы у Wildberries могут запустить цепную реакцию в российской экономике?
5: Я бы убрал слово «могут». Они уже запустили цепную реакцию, уже крупнейшие банкиры, госбанки российские, Сбер, ВТБ заявили, что удары по Wildberries, сгоревшие товары у селлеров, которые оцениваются там сумма от 350 там, до 500 миллиардов рублей. Есть оценки, что товаров сгорело на сумму около 600-700 миллиардов рублей. А это все огромные убытки для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для ИПшников, для самозанятых. У них все это было заложено, все эти складские запасы были по кредитам заложены, квартиры заложены, гаражи, автомобили, все это было в долг. Соответственно, это огромные убытки для малых форм предпринимательства, микропредприятий, среднего бизнеса. Соответственно, они уже сейчас просят предоставить им налоговые там, и прочие каникулы, отсрочки по плате по погашению займов, что, соответственно, уже резко упало платежеспособность, и, соответственно, они сейчас не будут платить по кредитам, по займам, соответственно, это уже имеет такой макроэкономический эффект, в том числе на качество активов банков. Но в целом нужно понимать, что мы не можем точно сказать, какая оценка, какие масштабы потерь. Цифра гуляет где-то от 600 миллиардов рублей совокупного убытка до триллиона рублей. Это уже такие заметные в даже макроэкономическом плане показатели. Если исходить из того, что у Wildberries только сгорели там склады, помещения, логистика, оборудование на сумму там около 250-300 миллиардов рублей, плюс еще миллиардов 600-700 убытков селлеров, то кто-то будет компенсировать, я, честно говоря, вообще не понимаю, денег у Wildberries нет. Если посмотрите на отчетность компании, на ее отчет о прибылях, о убытках, о денежных потоках, вы поймете, что компания, по сути дела, движется к банкротству. Еще пару, там, месяц-два месяца таких вот ударов, таких потерь убытий, и мы будем говорить о том, что уже не 25% всех складских помещений сгорели у Wildberries, а уже больше 40%, ну и компания, по большому счету, объявит, будет нужно объявить себя банкротом, да. То есть компания, у которой на балансе, на счетах находится меньше 62 миллиардов рублей кэша, вот именно денег на счетах, на расчетных, при этом у которой отрицательный денежный поток в 370 миллиардов рублей за прошлый год, еще до ударов по ее складам, то есть денег уходило больше из компании, чем поступало на ее счета, кассовый разрыв, и при этом долгов на 1 300 миллиардов рублей, из которых 800 миллиардов это краткосрочные займы и кредиты, полученные от госбанков, Сбербанка и ВТБ. Но понятное дело, что когда у компании сгорели уже больше там под 30% складов, компания просто не сможет обслуживать эти займы, эти кредиты, платить проценты. Мы не говорим про налоги, про заработные платы, про все остальное. То есть компания сейчас, по большому счету, сама стоит с протянутой рукой, и уже появляется информация, что обращается за поддержкой государства, чтобы ее спасали из фонда «Нас благосостояние», либо из бюджета, либо каким-то другим способом, потому что сама она покрыть такие убытки просто не может. Ну, тем более спасать селлеров никто не будет, малый бизнес там, на него махнут рукой, кто помер, тот и помер.
3: Вице-премьер Новак обещал помощь от государства к 10 августа, и только Центробанк подготовил предложение не взимать пенни с Wildberries и с селлеров. Но почему больше нет другой помощи? Почему государство не спешит спасать маркетплейс?
5: Все предельно просто. Нет денег. Ни у кого нет денег. То есть, чтобы из бюджета спасать, надо, чтобы в бюджете были деньги. А мы знаем, что в бюджете рекордный дефицит 6 триллионов 500 миллиардов рублей за январь-июль. Только официальные данные Минфина. Это на 2 триллиона рублей больше дыра, чем была в январе-июле прошлого года. И на 70% больше вот за 7 месяцев, чем весь годовой план, который был заложен Минфином и Путиным. То есть, если такими темпами будут расти расходы и падать доходы, то к концу года дефицит бюджета превысит отметку в 11 триллионов рублей. Расходы бюджета превысят плановые на 5 триллионов, почти что будут 50 триллионов рублей. И почти все это превышение будет чисто военные расходы там, на войну, на контрактников, на РЭБы, борьбу с беспилотниками, там, выбытие НПЗ и прочие-прочие все эти истории. И доходы будут ниже на пару триллионов. То есть на самом деле, чтобы спасать Wildberries с этими сотнями миллиардов рублей убытков, там уже по триллион рублей, я думаю, если не больше, просто-напросто нет денег, то есть нечего спасать. В фонде «Нас благосостояние» ликвидных активов меньше 3,5 триллионов рублей. Это остатки золота и, соответственно, китайских юаней. Но 3,5 триллиона, которые ликвидный остаток ФНБ, это деньги, во-первых, пенсионеров, которые Путин обещал пенсионерам на повышение их качества жизни, которые спустили на войну и на поддержку крупного бизнеса, который терпит бедствия. Но это вот даже нынешний дефицит бюджета не закрыть. Были какие-то поступления и ликвидный остаток, как говорится, в тумбочке на едином казначейском счете у Минфина, да, то есть вот деньги, которые поступают в Минфин, он их не сразу тратит, он их размещал на казначейский счет, и дальше там размещали на депозитах в банках, операции РЭПО, там срочные инструменты и прочее. Там где-то вот цифры эти засекречены, их финально засекретили буквально пару недель назад, они пропали с сайта федерального казначейства, ну, примерно там оставалось где-то, наверное, 3,5 триллиона рублей. Я думаю, что сейчас гораздо меньше. То есть ликвидных активов сейчас не хватает даже на покрытие текущего дефицита бюджета. То есть спасать Wildberries просто нечем. Вариант есть то, что Wildberries повесят на баланс какого-нибудь госбанка, например, ВТБ, либо Сбербанка. Но Сбер, видно, не хочет, а ВТБ прямо вот выстраивал кооперацию с Татьяной Ким, под ручку с ней ходили, какой-то проект совместно запускали с Wildberries банком. Я думаю, что на ВТБ повесят. У ВТБ у самого дефицит ликвидности в 750 миллиардов рублей. Они просили помощи Центробанка. Значит, просить надо будет уже 2 триллиона. Ну, то есть это печатный станок. Можно передать контрольный пакет акций, либо заложить пакет под залог кредита в ВТБ. ВТБ получит деньги, печатные, напечатанные Центробанком в виде чистой эмиссии на финансирование Wildberries. Но мы понимаем, что деньги никто никогда не вернет, удары не прекращаются, война продолжается, убытки будут нарастать. То есть рано или поздно придется спасать потом уже сам банк ВТБ с его огромной дырой в балансе с ликвидностью. То есть очень все просто, денег нет, но вы держитесь. Поэтому по этой причине малый бизнес никто спасать не будет. В лучшем случае дадут какую-нибудь отсрочку по кредит по налогам до конца года. Либо вот Центробанк попросил, даже не потребовал, попросил банкиров пойти навстречу малым предпринимателям, ИПшникам, самозанятым, которые потеряли свои товары на складах Wildberries. То есть это даже не требование Центробанка к банкирам, а это рекомендация идти навстречу, реструктурировать займы, пролонгировать займы, менять график платежей, чтобы вот до конца года давать какие-то каникулы, не ухудшать кредитный рейтинг, не начислять пени и штрафы. Ну, то есть, поймите, когда у вас все сгорело, у вас нету оборотного капитала, то, чем вы торговали, чтобы получать доход, вы через полгода не сможете вернуть кредиты, вам будет нечем их погашать. То есть это в мертвом припарке, это не поддержка.
3: Интересно, как будет ощущать российская экономика худший сценарий для Wildberries. Но прежде чем адресовать вам этот вопрос, я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет. Мы собрали историю симбиоза совместной работы Wildberries и государства, не только Wildberries, всех маркетплейсов России за последние несколько лет, к чему это привело, в какой тандем они выстроились. Давайте посмотрим и продолжим этот разговор.
6: Маркетплейсы в России стали давно удобным способом покупать вещи, продукты и бытовую технику. Сейчас они – одно из важнейших составляющих российской экономики. И судя по действиям Кремля, государство заинтересовано в том, чтобы крупнейшие площадки продолжали работать практически любой ценой. На прошлогодней закрытой встрече с бизнесом, по данным источников The Bell, Путин заявил, что маркетплейсы сдерживают инфляцию и развивают экспорт товаров из России. Отдельной похвалы удостоился маркетплейс Wildberries. О нем Путин упоминал и на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
7: Вот в качестве примера, оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда. С перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок. И оборот, не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, и объемы-то как растут. И люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо. И вот это можно только поприветствовать.
6: За годы полномасштабной войны маркетплейсы превратились в гигантскую инфраструктуру, через которую проходят миллионы заказов и триллионы рублей. А крупнейший из них, Wildberries, теперь оказался еще и связан с российским военно-промышленным комплексом. Верстка оценила оборот военных категорий в 1,5 миллиарда рублей, рассказывает главный редактор издания Иван Жадаев.
8: Мне лично запомнились категория, это даже не отдельная категория, это такой товар, тюнинг-комплекты для АКМ, в общем, на самом деле не только для Калашникова, но для разного вида оружия продаются готовые тюнинг-комплекты, потому что вот военные, которые с нами разговаривают, они говорят, что само по себе оружие, которое поставляет Минобороны, не очень годится, да, для ведения боя, поэтому на сотни тысяч рублей можно закупать к нему разных примочек. И вот продаются уже готовые такие комплекты на Wildberries. И это очень популярная вещь.
6: Маркетплейсы стали одним из главных бенефициаров перестройки российской экономики после начала полномасштабной войны. Когда из России ушли западные бренды, власти разрешили параллельный импорт. И Wildberries, Озон и другие площадки превратились в главные каналы поставок зарубежных товаров. Многие из них попадали в Россию по серым схемам через Казахстан и Кыргызстан. В комментарии изданию Forbes Алексей Гончаров, генеральный директор логистической компании «Экспресс», работающий с Китаем, сказал, что на такие поставки, предположительно, пришлось около 50 миллиардов долларов из 230 миллиардов российско-китайского оборота.
9: Правообладатель, так как он покинул российский рынок, уже не вправе распоряжаться и говорить, вот этот может вести, этот не может. Это моментально привело к тому, что Apple завозила всего несколько компаний в Россию. И они потеряли свое преимущество, потому что с этого момента, с марта 2022 года, с апреля, А завозить Apple смогли буквально все.
6: Для покупателей эта система стала спасением от дефицита и помогла сдержать рост цен. А для сотен тысяч россиян маркетплейсы стали источником заработка. Сегодня на них работает до 700 тысяч продавцов.
10: Если Wildberries помрет окончательно, то это минус 3% валового продукта России. Так на минутку, просто вот, просто чтобы сразу. А кто вам сказал, что этим ограничится? У вас же дальше-то Amazon есть.
6: После объединения Wildberries с рекламной группой «Рус», маркетплейс оказался тесно связан с людьми из российской политической элиты. Вокруг сделки фигурировали люди, связанные с Кремлем и влиятельными бизнес-группами. Среди тех, кого связывали с новой структурой, согласно источникам центра «Досье», называли представители окружения первого замглавы администрации президента Антона Вайна, заместителя главы администрации Алексея Громова и сенатора Сулеймана Керимова. При этом сама история объединения Wildberries и «Рус» проходила при особом внимании Кремля. Владимир Путин лично встречался с руководством компании. Wildberries постепенно превратился из частного бизнеса в элемент системы, который государство никак не может оставить без внимания.
3: Ну, мы продолжаем разговор об эффекте домино в экономике с Владиславом Жуковским. Владислав, как вы считаете, если вдруг что-то произойдет с Wildberries, я уже не говорю банкротство, не банкротство, но, скажем, исчезает компания с рынка российского, рынок как это на себя почувствует? Экономика России как это на себя почувствует?
5: Ну, давайте так. Я думаю, что прямо исчезнуть не исчезнет. Другое дело, чтобы поглощена, интегрирована в какую-нибудь госмонополию. То есть это будет очередная государственно-банковская монополия, там либо на базе Сбера, либо на базе ВТБ, скорее всего. Там еще Россельхозбанк, там Газпромбанк и прочее есть. То есть саму по себе инфраструктуру банкротить, конечно, особо смысла нет. Все, кому должны быть Wildberries, всем простят. Уже прямо сказали, что там ни Wildberries, ни Озон, ни Яндекс.Маркет, ни Купер, ни Авито никому ничего не должны. Все подписали с селлерами дополнительные соглашения, скажем так, к их договору о том, что теперь любые удары беспилотников, там пожары, взрывы, возгорания, работа системы РЭП, это все форс-мажоры, мы ничего не отвечаем. Поэтому никто ничего компенсировать, конечно, не будет. Вот, а вот просто-напросто будет устраиваться такая система государственно-монополистической торговли. Обратите внимание, что и Максим Орешкин, замглавы администрации Путина, главный у него экономист, и Михаил Мишустин, и Максим Решетников, который министр экономического развития, они все постоянно говорят про то, как платформенная экономика чудесно спасет Россию от санкций, проведет импортозамещение, и ключевая ставка нам не страшна, высокая, высокие налоги не страшны, и высокие тарифы монополии, дорогие цены на бензин, на дизель, якобы вот платформа все решит. Но она ничего не решит, потому что нужно понимать, что вот эта вот инфраструктура, созданная, например, Wildberries, она же сейчас будет просто захватываться китайским бизнесом. То есть вот львиная доля предпринимателей, которые торговали на Wildberries, они же на самом деле почти ничего сами не производили. Все это был импорт либо напрямую, либо серый импорт из Китая, из Юго-Восточной Азии, там, из Вьетнама, Таиланда, из Малайзии, что-то там везли там через из Турции, что-то завозили из Средней Азии. То есть, на самом деле, все, что здесь происходило, это просто переклейка товаров, шильдиков с китайского товара на российский. Причем зачастую так называемые фабрики по производству одежды, там обуви, там носков, трусов, маек, футболок, костюмов, каких-то там домашнего интерьера, декора, все, что вот хотите, да, там средства гигиены, все это было на самом деле импортом, чаще всего китайским, и просто прямо там на китайской фабрике по заказу делали брендирование, и, соответственно, шильдик якобы российский, вот товар продавался как российский. Сейчас это уже делать не надо, сами же селлеры прямо говорят, что их уже выдавливают китайские производители и другие производители там из Юго-Восточной Азии, Средней Азии. То есть инфраструктура Wildberries это хорошо, но экономика ничего произвести не может. Экономика задушена рекордными военными расходами, огромным дефицитом бюджета, растущими, безумно растущими налогами, этими НДСами, утильсборами, повышенными налогами на прибыль, отменой упрощенной системы для малого бизнеса, там логистика дорогая, дизель, все остальное, высокие ставки по кредитам, электроэнергия дорогая. То есть внутренний производитель ничего произвести не может, и все, что едет с Китая, едет в разы дешевле. Если раньше российские бизнесмены, так называемые, просто-напросто занимались перевозкой товаров там, через систему карго, через Казахстан, например, из Китая и везли в Россию и продавали, то теперь уже сами китайские предприниматели напрямую выходят на систему, на маркетплейс Wildberries, там, на тот же самый Озон, уже прямо понимают, уже российский бизнес понял, что нужно потребителям, они рынок изучили, китайцы эту информацию получили, китайскому тому же там Алику, Алиэкспрессу уже вообще в принципе не нужен российский предприниматель как некое промежуточное звено, как некая прокладка, да, которая раньше работала. Сейчас уже российские бизнесмены сами кричат, что все, китайцы начинают нас давить, начинают выдавливать, соответственно, они просто захватят рынок, нас всех уничтожат, и мы просто будем не нужны, ничего не сможем заработать. То есть впереди огромный вал банкротств, сокрытий малых и средних предприятий, не только из-за того, что у них сгорели складские запасы, сгорели товары на складах, и они набрали кучу кредитов, и они там по уши в долгах, так еще из-за того, что китайский бизнес, и не только китайский, а вот Путин говорил про, по-моему, Узбекистан, либо про Киргизию, что бизнесмены из этих стран выходят на российский рынок, и их товары дешевле, качественнее и, соответственно, более конкурентоспособны. То есть чудеса не творит маркетплейс. Маркетплейс даст платформу, а на ней победит самый эффективный, самый дешевый, самый быстрый, самый проворный. Как бы, и это будет отнюдь не российский производитель. Так что очень печальная впереди ситуация. Думаю, что у нас впереди огромный там вал банкротств предприятий, особенно малых, средних компаний. Мы уже видим по статистике Центробанка, что почти в два раза выросла доля компаний, которые не платят по кредитам, у кого просрочка идет. Там 200 тысяч компаний, которые сейчас имеют просрочку перед банками. Из этой цифры 135 тысяч компаний – это малый и средний бизнес. Это ИПшники и прочее. И их сейчас будет цениться только больше. Поэтому это люди, которые останутся на улице без денег, без товара, по уши в долгах. Ну и как бы очень, очень мрачная перспектива. Ну и налогов, соответственно, там недополучит государство, само собой.
3: У нас остается примерно 3 минуты, чтобы подвести какой-то итог. И, наверное, самый важный вопрос относительно того, что происходит с компанией Wildberries. Вот с точки зрения Украины, и мы показывали комментарии украинского военного эксперта, Wildberries – это часть логистической системы России. Насколько корректно так говорить, что склады Wildberries, их логистические центры – это часть именно государственной структуры?
5: Я думаю, что тут должны, конечно, военные эксперты-аналитики анализировать, но я вот захожу, например, на приложение Wildberries, смотрю, что они продают. Я вижу, что продают все то же самое, что продавали еще в июле, в июне месяце до начала ударов по складам. Те же бронежилеты, те же товары двойного и напрямую военного назначения, катушки для беспилотников, системы сброса снарядов, всякие там мундирования, все, что хотите, там есть. Да? То есть понятно, что, наверное, если бы Татьяна Ким реально контролировала компанию, реально была ее владельцем, вот эти там 66% акций были бы у нее, а я думаю, что она номинальный владелец, компания уже давно ей не принадлежит, и мы это видим даже по выплате дивидендов за прошлый год, когда мажоритарный главный акционер Татьяна Ким, ее компания Wildberries не получили ни копейки дивидендов от объединенной компании Wildberries Russoutdoors. То есть мы понимаем, что она там номинал. Она некая красивая картинка, история, выдуманная история про self-made woman, которая якобы вот эту компанию создала, но при этом денег тут не получает. Я думаю, что если бы она могла, она бы, конечно, уже давно не торговала никакими там бронежилетами, там, значит, и обмундированием, но решение принимает не она, и даже сами вот компании-селлеры, которые сейчас торгуют на Wildberries, не понимают, говорят, почему и Озон, и Wildberries продолжают торговать товарами двойного назначения, почему они ставят под удар наши бизнесы, почему они это не выделят в отдельный какой-то блок, или вообще какое-нибудь там государство само это не поставляет там в зону войны и боевых действий, минуя Wildberries. По одной простой причине, что никакого частного бизнеса, частного независимого инвестора в Wildberries компании нет. То есть сказали, что надо торговать, поставлять, надо обеспечить фронт и продолжение войны. Соответственно, выбора не обеспечивать нет. Если Татьяна Ким взбунтуется и скажет, что она больше не будет продавать бронежилеты, системы сброса для боеприпасов, для беспилотников, она на следующий день уже не будет владельцем никаким Wildberries, ни номинальным, ни реальным, ни каким угодно. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения ситуация будет только ухудшаться, и под ударами будут находиться все больше складов Wildberries, распределительных центров Wildberries. Дальше там уже мы видим и Озон фигурирует, и другие, там Яндекс.Маркеты. То есть тут сейчас ударов становится только больше, убытков больше, и сотни-сотни тысяч предпринимателей, которые верили, что они стали удачными бизнесменами и в условиях санкций и войны смогут подняться, сейчас окажутся просто без денег, у разбитого корыта, и ни копейки помощи ни от государства, либо от Татьяны Ким не получат.
3: Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский был с нами в эфире и объяснял, как работает эффект домино в экономике России. С сайта Wildberries пропала вкладка «Товары для СВО», но все равно товары этой категории можно найти. Что вы думаете, вы делитесь в комментариях, и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
5: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей, сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
4: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования — три года.

0: Поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью к настоящему времени Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
1: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
2: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
2: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
1: Будет нормально снова, как раньше.
2: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года

0: года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 000 000 000 рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад, и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
1: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
0: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
1: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ, один из многих, пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
0: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять, и мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 800 000 рублей, на безотзывные сберегательные сертификаты с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги которые лежат на вкладах выше этой суммы.
1: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы... Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела... то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там вчетверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
0: Ушел за 100 долго, ушел за 100. На несколько недель.
1: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
0: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
1: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
0: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ Какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
1: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
0: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
1: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне большинство очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
0: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
1: 24 февраля 2022 года.
0: Как объяснялась ваша мотивация?
1: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это все война и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
0: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
1: Нет.
0: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
1: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
0: Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
1: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил: да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров — какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там группы так называемых хардлайнеров, которые такие: да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров – согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть «за», а в глубине души быть «против». Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
0: А поступок Набиуллиной, вот… Вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
1: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, надо переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в такой истории в неопределенности. Что нужно пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
0: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
1: Я не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Москва отказалась от предложения объявить мораторий на боевые действия между Россией и Украиной в акватории Черного моря. На производящем поставляемые в Украину боеприпасы заводе в Италии произошли пожар и взрыв. Прокуратура требует 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Также сегодня.
1: Основным соперником Фараджа стал комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Benface, граф Benface, то есть вот можно перевести это как урнолицый.
0: Лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент Великобритании. Уместно, наверное, начать сегодняшний выпуск с того, чтобы вспомнить, что завтра исполнится уже ровно год со дня встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой Трамп пытался договориться с Путиным об условиях прекращения войны России против Украины. Почти весь прошедший год представители российских властей, особенно руководство российского МИД, постоянно говорили о так называемом «духе соглашений Анкориджа» и о том, что на этом саммите Трамп якобы согласился с требованием Путина передать под контроль российских войск всю территорию Донбасса, остававшуюся на тот момент под контролем ВСУ. Вашингтон эти договоренности отрицал. До полного захвата Донбасса, если судить по темпам продвижения российской армии, еще очень и очень далеко. Дух Анкориджа уже почти никто не вспоминает. Министерство обороны России сегодня публикует фотографию дрона типа «Шахет» с подписями «Как снег на голову» и «Зимой вам будет заморозка». А Центр стратегических коммуникаций ВСУ в ответ разместил в социальных сетях фото горящего российского нефтеперерабатывающего завода с подписью «Согреемся огнем российских НПЗ». Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит оснований соглашаться на перемирие с Украиной в Черном море, по которому пролегают пути транспортировки миллионов тонн продовольственных грузов. Предложение о моратории было передано через Турцию, поэтому комментарий Лаврова был довольно сдержанным.
2: Турция искренне заинтересована в том, чтобы Черное море было стабильным. Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак, но не мы это начали. И когда по турецкому сухогрузу или танкеру, по турецкому судну гражданскому бьет дрон вооруженных сил Украины, эти же дроны атакуют не единожды. Инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, уже в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil. И в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия неприемлемы. Они просто, когда мы поинтересовались, а как же вы смиритесь с этим? Нет, но мы им там сигнал посылаем. Вот вроде по Каспийскому трубопроводному консорциуму Джей Ди Венс, вице-президент, какой-то сигнал Зеленскому послал. Турки нам сказали, мы тоже вот так вот им говорим, не надо трогать. Но публично все молчат.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня же заявила на брифинге, что Россия не получала, цитата, «формализованного турецкого обращения о моратории на военные действия в Черном море». Захарова сказала, что Запад продемонстрировал недобросовестный подход в зерновой сделке, заключенной еще в начале войны, и теперь Москва не видит оснований для, еще одна цитата, «половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку». В ночь на среду Украина нанесла удары по Новороссийску. Были выведены из строя три крупнейших экспортных зерновых терминала. А Министерство обороны России заявило, что за последнюю неделю в Черном море были поражены 15 морских судов, цитата, «действующих в интересах ВСУ», в том числе танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 5 патрульных катеров. По оценкам агентства Рейтер, российские удары почти почти остановили экспорт аграрной продукции из украинских черноморских портов. В первые две недели августа экспорт зерна упал на 75% в годовом исчислении. О том, как в ЕС реагируют на ситуацию с экспортом зерна из Украины, рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
3: Ситуация выглядит серьезно, и на нее обратили внимание мировые СМИ. По подсчетам прокуратуры Одесской области, с конца июня российские беспилотники и ракеты поразили 57 судов, а издание «Политика» сообщает, что с конца июля сухогрузы для зерна практически перестали заходить в порты в районе Одессы, хотя они формально остаются открытыми. «Укрзалезница» сообщает, что из-за блокады морских портов с начала августа украинский экспорт зерна сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинские фермеры в комментарии агентству Reuters называют ситуацию катастрофой.
4: Найстрашніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одещині, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
3: Чтобы помочь аграриям, Украина обратилась к Еврокомиссии за грантом в 220 миллионов евро. Киев предлагает использовать эти деньги, чтобы покрыть проценты по кредитам для фермеров. Но в Брюсселе считают, что Киев мог бы самостоятельно выделить финансирование для агросектора из 90-миллиардного кредита от Евросоюза, если поспешит с реформами для получения следующего транша. На мой вопрос на брифинге сегодня ответили, что запрос о гранте еще рассматривается, и Еврокомиссия будет следить за ситуацией в Черном море и последствиями для аграриев. С альтернативными маршрутами проблема в том, что быстро перенаправить миллионы тонн зерна очень сложно. Один из главных альтернативных путей – это через Румынию. Он сейчас не актуален из-за жары и засухи. Уровень воды в Дунае слишком низкий. Кроме того, речной железнодорожный и автомобильный экспорт значительно дороже морского. По оценке украинской стороны, доставка по суше добавляет примерно 50-70 долларов к стоимости каждой тонны зерна. И такие поставки часто становятся просто невыгодными. Киев сейчас ведет переговоры о транзите с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой, но здесь возникает уже политическая проблема. После роста поставок украинских зерновых местные фермеры жаловались на падение цен и конкуренцию. И вчера власти Молдовы объявили, что транзит украинских грузов по железной дороге будет на 50% дешевле, но тут уже с протестом выступили молдавские фермеры.
5: Не окажемся ли мы в ситуации, когда экспорт отечественных зерновых и масличных культур будет заблокирован в ближайшие 4 месяца из-за нехватки вагонов и общего роста логистических расходов? При этом мы ничего не знаем о планах транзита автомобильным транспортом и о том, не столкнемся ли мы с нехваткой грузовиков и заторами на пограничных пунктах с Румынией.
3: При этом в России тоже начали искать альтернативные маршруты для экспорта зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море. На днях два крупнейших российских зерновых терминала в порту Новороссийск были повреждены из-за ночных ударов украинских БПЛА, пишет агентство Reuters. Ну и проблема уже выходит далеко за пределы Украины и России. Любое длительное сокращение поставок двух крупнейших экспортеров зерна может снова увеличить мировые цены на продовольствие.
0: Репортаж Елены Абрамович. Время свободы. Мощный взрыв произошел в четверг на заводе по производству боеприпасов, расположенном недалеко от города Калифера к юго-востоку от Рима. Управляет предприятием МКНДС «Амма Итали». Это дочерняя компания франко-германского оборонного концерна КНДС. По данным итальянского агентства АНСА, местом взрыва стал цех прессования пороха. Это была бы трагедия, если бы взрыв произошел не во время летних каникул, сказал журналистам мэр города Калифера Джулио Каламита. О том, был ли это поджог или самовозгорание, по его словам, говорить пока рано. Загорелся цех прессования пороха, а затем, насколько мы понимаем, произошел взрыв. Пожарные сообщили нам, что тушение практически завершено, однако им необходимо дождаться, пока территория остынет, прежде чем они смогут войти на место происшествия и выяснить, что именно произошло. Можно ли уже говорить о том, что было самовозгорание? Пока никто ничего не знает. Завод был остановлен, однако первоначально там возник пожар, и, к счастью, благодаря сработавшей сигнализации, все рабочие, находившиеся в тот момент на смене, были эвакуированы и спасены. Насколько нам удалось выяснить, выяснить, внутри никого не было. Поэтому сейчас нам предстоит установить точную последовательность событий и понять, как именно произошел взрыв. Это был мэр итальянского города Коллефера Джулио Каламита. Завод в Коллефера производит боеприпасы среднего и крупного калибра для систем наземной и морской обороны, а также твердое ракетное топливо для аэрокосмических ракет-носителей. Холдинг КНДС занимается, среди прочего, поставками оружия Украине. Это уже второй за три дня взрыв на военном заводе, связанном с поставщиками оружия для нужд ВСУ. 10 августа произошел пожар на территории предприятия МКО около села Белица в Болгарии. МКО принадлежит бизнесмену Емельяну Гебреву, чьи компании поставляли снаряды и вооружение Украине с 2014 года. И коротко вернусь к теме набора в российскую армию контрактников, а также возможности массовой мобилизации в России военнослужащих запаса для участия в войне против Украины. В последнее время почти не слышно о подписании контрактов с Министерством обороны России заключенными российских колоний, а также теми, кто находится под следствием. Иван Чувеляев, пресс-секретарь, помогающего избежать отправки на фронт движения «Идите лесом», согласен, что таких случаев стало меньше.
6: По нашим ощущениям, за эти 8 месяцев, как будто бы несколько упало число людей, которые подписывают контракты именно в местах лишения свободы. Больше стало тех, кто их подписывает на срочке, или кого принуждают на воле через долги, небагажную судимость и так далее. Что касается мотивов, ну, это вообще никого не должно волновать. Хотел он искупить вину, хотел он денег заработать. Соловьёва в тюрьме насмотрелся. Не имеет вообще никакого значения, потому что он в тюрьме сидел. Это не волеизъявление, там нет никакого другого мотива к подписанию контракта, кроме факта. Человек сидит за решеткой. Чтобы выйти из-за решетки, ему надо подписать контракт. Он на это готов. Потому что за решеткой сидеть плохо, он там сдохнет. А на контракте, может быть, как-то обойдется. Всем так кажется всегда.
0: Это был пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Вы слушаете «Время свободы». Рассмотрение апелляции партии «Яблоко» на решение Верховного суда об отмене регистрации ее партийного списка на выборах в Государственную Думу состоится в понедельник, 17 августа. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в переданных в апелляционную комиссию Верховного суда материалах доказана несостоятельность всех без исключения претензий к «Яблоку», выдвинутых в иске партии. Родина.
7: Абсолютно точно доказали, что никаких, ни малейших, ни по одному поводу, ни по одной претензии не было оснований для снятия яблока. Все это было выдумано, и мы будем это продолжать доказывать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. И сегодня же стало известно, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Наказание запрошено с учетом предыдущего приговора политику. В ноябре 2025 года Шлосбергу были назначены 420 часов обязательных работ по обвинению в неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента. В ходе сегодняшних слушаний Лев Шлосберг отказался от участия в прениях, подчеркнув, что его право на защиту многократно было нарушено.
8: В данном судебном процессе уничтожено право полностью. Грубейшим образом нарушены нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мое право на защиту нарушалось многократно, сознательно и демонстративно. Продолжение данного судебного процесса в таких обстоятельствах абсолютно невозможно ни в каком составе. Точка.
9: По существу, знаете, что это говорит?
8: Я все сказал.
0: Это был заместитель председателя партии «Яблоко», бывший лидер Псковского отделения партии Лев Шлосберг. Новое дело против Шлосберга возбуждено за его участие в дебатах о войне и за репост публикации издания «Эхо» с первой полосой британской газеты «Daily Mirror». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года Шлосберг опубликовал пост с первой полосой газеты, на которой изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Речь идет о репосте из телеграм-канала «Эхо Москвы». Из телеграм-канала самого Шлосберга это сообщение было удалено в декабре прошлого года, а телеграм-канал «Эхо Москвы» прекратил работу еще в 2022 году после решения о ликвидации редакции. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня же 6-й Кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменения приговор и апелляционное определение в отношении журналистки издания «Рус-Ньюс» Ольги Комлевой. Комлева в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии по обвинению в участии в экстремистском сообществе и распространении так называемых фейков о вооруженных силах России. В Уфе Ольга Комлева была волонтером местного штаба политика Алексея Навального. Она много писала о так называемом «баймакском деле», была наблюдателем на выборах, организовывала митинги. Местные силовики даже подали к ней 18 исков на общую сумму в 5 миллионов рублей за работу полиции на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального в Уфе. Адвокат Ольги Комлевой Сергей Макаренко сегодня назвал решение Кассационного суда неправосудным.
10: Я Кировского районного суда города Уфы набил женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка, ранее несудимую, страдающую тяжкими заболеваниями, приговорил к 9 годам лишения свободы за публикацию, якобы опубликованную ею в соцсети интернет. Вот дословно, тут полторы строчки. 3 месяца ада. 3 месяца назад Путин отдал приказ бомбить и убивать украинцев, а военные его выполнили. Миру мир. Вот за эти несколько предложений она получила 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А всего по совокупности с другими преступлениями 12 лет лишения свободы плюс запрет заниматься определенной деятельностью и плюс по максимуму год ограничения свободы. Практически под потолок наказания, под максимум. Если бы я мог назвать это правосудием, я бы не обжаловал и дальше не собирался бы обжаловать, если бы я считал это правосудием.
0: Это был адвокат, осужденный в России общественной активистки Ольги Комлевой Сергей Макаренко. Ольга Комлева свою вину не признает и называет уголовное преследование политически мотивированным. В марте 2024 года она была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в сентябре Кировский районный суд Уфы начнет рассматривать уголовное дело в отношении башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Байбулатов обвиняется в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Поводом к возбуждению дела стало видео Байбулатова, в котором он заявил о нарушении экологических норм при проведении русской медной кампании геолого-разведочных работ на хребте Крык-Тытау. Вот фрагмент этого ролика.
11: Экология Абзилиловского района накроется медным тазом. Планируемая разработка карьера глубиной более 500 метров на хребте Крык-Тытау угрожает водным ресурсам. Это на 60 метров глубже уровня озера Яхта-Куль, что может привести к осушению подземных вод и загрязнению источников питьевой воды, рек Малый и Большой Кадыл. А строительство шламохранилищ на пересеченной местности несет риск необратимых утечек. Этот край – уникальная экосистема и развитая курортная зона, обеспечивающая работы более 10 тысяч человек. Промышленная разработка приведет к загрязнению воздуха пылью, возможному радиационному загрязнению и уничтожит природную жемчужину, подорвав туризм. Экономическая выгода сомнительна из-за низкого содержания металла в руде.
0: Это был фрагмент ролика башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Урал Байбулатов был задержан рано утром 5 июня. Подробнее о его деле можно прочитать на нашем сайте в материале проекта «Радио Свобода и Дель Реалии» под заголовком «Ввел население в заблуждение». Вы слушаете «Время свободы». США обвинили более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю обходить американские пошлины, перенаправляя торговлю через страны, для которых действуют более низкие пошлины. Это следует из доклада американского правительства под названием «Большая афера с перевалкой грузов». В докладе, на обложке которого изображен троянский конь, говорится, что Китай использовал разные страны для переработки, перемаркировки, переупаковки и других незначительных изменений, создавая видимость того, что товар произведен не в Китае. В результате США понесли ущерб от обхода пошлин на десятки миллиардов долларов. Вот что заявил глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. Мы ввели эти пошлины, они работали эффективно, очень хорошо защищали американских рабочих и американские заводы, но Китай немедленно начал разрабатывать схемы уклонения от пошлин. Они экономят миллионы и миллионы долларов на пошлинах, которые в противном случае им пришлось бы платить. У нас никогда не будет нулевых пошлин для Китая, потому что они так сильно и так часто нас обманывают. Это был глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. И вот как по моей просьбе содержание доклада американского правительства прокомментировал китаист-эксперт аналитического центра NEST Алексей Чагадаев. Я процитирую. Если убрать довольно агрессивную политическую риторику Белого дома и посмотреть именно на описанные торговые потоки, получается интересная картина. Китай не теряет американский рынок из-за пошлин, а просто меняет географическую и организационную форму доступа к нему. Это больше не просто реэкспорт через, скажем, Вьетнам, а гораздо более распределенная система. Китаю не обязательно производить 100% конечного товара внутри страны. Гораздо важнее сохранить контроль над цепочкой поставок, компонентами, оборудованием, поставщиками, финансированием и логистикой. Получается политэкономически довольно устойчивая конструкция. У Китая и страны-посредника появляется совместный экономический интерес поддерживать такую цепочку. И вывод еще более парадоксальный. Американская политика довольно успешно снижает статистическую зависимость от, как говорят, сделано в Китае, но пропорционально структурная зависимость от Китая не снижается. Напомню, что это было мнение китаиста и эксперта аналитического центра NEST Алексея Чагадаева. Ну и последняя тема. Скандально известный лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Клантон на востоке Англии. В июле Фарадж сложил депутатские полномочия, чтобы инициировать эти выборы и в них участвовать. Его оппонентом был кандидат, чье имя можно перевести на русский язык как «граф Урналикий», рассказывает обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов.
1: Возвращение Фараджа в парламент ожидалось, в принципе, а, конечно, такое внимание к довыборам в общем-то, небольшом совсем английском городке Клактоне, оно вызвано сразу несколькими обстоятельствами. И из них даже не главное то, на которое обращали внимание все, то, что основным соперником Фараджа стал комик, в общем-то, не первый раз участвовавший в избирательных кампаниях, но никогда не привлекавший к себе такого большого внимания. Комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Binface, граф Binface, то есть вот можно перевести это как урнолицый. Дело в том, что все остальные кандидаты от основных политических партий сняли своих представителей с этих довыборов в силу обстоятельств, которые эти выборы сопровождали. Обстоятельства следующие. Фарадж, собственно, сам ушел с поста депутата от этого самого избирательного округа, сказав, что ему нужно подтвердить, так сказать, волю избирателей в связи с разразившимся вокруг него скандалом. Скандал был связан с тем, что выяснилось, что 2 года назад Найджел Фарадж получил подарок, причем такой такой неплохой подарок в размере 5 миллионов фунтов от человека по имени Кристофер Харбан. Это предприниматель с неоднозначной репутацией. Он занимается в основном инвестициями на рынке криптовалют. Ну и такого рода преподношение Фарадж должным образом не задекларировал. Он при этом утверждает, что в тот момент он был частным лицом, не был ни лидером своей партии «Реформировать Соединенное Королевство», оно называется, не был ни депутатом и, в общем, как бы был не обязан отчитываться о дарах, которые он получил как частное лицо, так сказать, перед парламентом и разного рода комиссиями. Тем не менее, разбирательство началось, поскольку это довольно тонкий юридический вопрос. Существуют разные мнения на этот счет. Репутации Фараджа этот скандал, конечно, повредил, тем более, что и в целом его партия в последнее время теряет популярность. Она одно время возглавляла рейтинги предвыборные, более 30% ее поддерживали. Сейчас этот рейтинг несколько упал. Процентов по разным опросам от 7 до 10 потеряла партия Фараджа. В общем, теперь она на одном уровне с правящими лейбористами примерно. Так вот, вот эта комбинация привела к тому, что основные соперники Фараджа отказались, те же лейбористы и консерваторы отказались выставлять своих представителей, поэтому там было аж 34 кандидата, но среди них ни одного, кроме самого Фараджа, сколько-нибудь серьезного и политически весомого. Поэтому развернулась такая, что называется, полукомичная кампания в поддержку вот этого самого графа Бенфейса, который выступал под такими абсурдистскими лозунгами. Главным лозунгом его кампании было «Я не Найджел Фарадж», что, в общем, конечно, правда, но, в общем, в качестве политического лозунга это довольно странно. А потом у него были разного рода комические выступления. Например, он заявлял «Я понижу вам налоги, а всем остальным подниму». В общем, довольно забавная фигура, но она стала как бы символом протеста против Фараджа. Но результаты выборов известны. В результате Фарадж получил 63% голосов, а вот этот самый граф Бенфейс – почти 27%, что, конечно, для него колоссальный политический успех. Но вот в таких специфических условиях. Надо заметить, что явка была не очень высокой, на 13% ниже, чем на тех выборах 2 года назад, которые Фарадж выиграл. Ну и, соответственно, представители парламентской комиссии объявили, что они продолжат приостановленное расследование вот этих финансовых дел вокруг Найджела Фараджа. Так что, хотя он выборы выиграл и снова будет присутствовать в парламенте, но, в общем, проблем у него по-прежнему остается много.
0: О победе на дополнительных выборах в британский парламент лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа рассказывал обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и самое-самое последнее на сегодня из разряда, как говорится, не удержался. Наверное, потому что пятница. Дам вам послушать фрагмент высказывания «Не удивляйтесь» заместителя председателя Совета Безопасности России, бывшего президента России Дмитрия Медведева о необходимости патриотического воспитания. Сам я его переслушал несколько раз, и кажется, что-то в этом высказывании есть. Многослойность или, может быть, непривычная в наше время для российских чиновников прямота. Послушайте.
12: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
15: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
16: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
17: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
19: Добрый день.
18: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что... Я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
19: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, так если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь. Что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать, но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
18: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спорта, о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе. Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
19: Для республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник — это экстремизм.

0: политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
1: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
0: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
1: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
0: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
1: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
0: Я вот не уверен, что основная разница

0: Например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй Свободу.
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
6: Крым – чемодан без ручки.
7: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
6: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
8: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
6: Зачем президенту случайный мальчик?
9: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давайте, давайте, речь на пустыне, или нет, сигарет, хватит. Давай, давай, давай, давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
1: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные осинт-аналитиков и видео-зет-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
2: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
3: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник.
2: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянские, Красноперекопские люди живут без света почти месяц.
4: Как выживали без воды?
5: Света и воды.
4: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
5: Они сейчас.
4: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья, виндовал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
5: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
4: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
6: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уж постиралась белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
7: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
2: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
8: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, ну а мы садимся ужинать.
2: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
9: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, о которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
2: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
10: Крым.
2: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружбы народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А тех, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
11: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
2: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
12: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
2: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
13: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
2: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
0: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
14: Мувин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
14: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
14: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
14: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
0: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
14: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной и высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
0: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
14: Yeah. Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного значения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
0: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
14: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
0: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
14: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Бровди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
0: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
14: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
0: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
14: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. В принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 22 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
0: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
14: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
0: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
14: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
0: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
10: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
0: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
10: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. Возможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
0: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
10: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
0: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
10: Я так скажу, что это крайне рискованное предложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
0: Вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
10: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью. Да? Это противоречит не только как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
0: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 2025 было 8 поездок, в 2024 – 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю – безопасность, а точнее сказать – страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
15: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили. Но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
0: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
16: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
0: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
17: Куда сейчас-то?
18: Как дела?
19: Мы очень рады вас видеть.
18: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Идите.
0: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
18: Погода хорошая, курорт.
20: Мы думали, что вы договорились.
21: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
22: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 45-м году в Ялте.
21: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
23: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда.
21: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
24: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
25: Леонид Ильич, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
24: Я никогда ничего не боялся.
25: Вот.
21: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
26: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра «СКИФ», но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
27: Вы же взрослые люди. Увидите его машину, что лучше, что из этого хорошего?
26: Вдруг помашет.
21: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
28: Спасибо вам, что почувствовали, что такое Россия. Отлично.
21: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
29: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
28: Да в каком вычислении?
29: Восьмой переходной.
28: Следующего года.
29: Решим. Спасибо большое.
21: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
30: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
21: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
31: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед

0: Принудительные отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
1: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-makerам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
0: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
2: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
3: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
4: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известный, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекрутов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
3: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
4: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят «Единая Россия» в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются, об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
3: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
4: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередному мальчику целует животик. Все довольны.

0: Граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
1: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
0: Ну, Мумин, а чего не эксплуатировать, если оно работает? Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров, а Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
0: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был, когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которому нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критически опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденция, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, там, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все... Ну, в Советском Союзе это продолжалось как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, значительной их части, но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на Радио Свобода. У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welttraumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий». Записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный и так далее. К сожалению, расстался ном с Колей Копейкиным, вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович».

альбом из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман, семейный призрак. Грегори Пеппер – это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumfurcher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии. Зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumfurcher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Но вообще по стилю я бы сказал, что «Die Welt Raum Forscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Der Sternmann, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Sonntagskinder», «Воскресные дети», и это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Devil Traum Forcer. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt». То есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вильтрам Форшера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

Верде Эрде, 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом Муму, 1998 год, Die Weltraumforscher, он же Кристиан Флюгер. Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом. Альбом 2022 года. Называется просто «Liederbuch», ну, то есть «Songbook», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый, продолжительностью 40 секунд, называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг, а был это на самом деле Кристиан Флюгер, Die Welt Raumforscher. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Анна Роксан. Она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения. И она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом Because of a Flower. Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Ну, вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, в восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелериной». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. И, собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

Канады. Ну, это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это снятие партии «Яблоко» с выборов и провал российского фильма «Последний богатырь. Колобок» в прокате. Верховный суд России 10 августа снял с предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу федеральный список кандидатов партии «Яблоко», единственной парламентской партии, которая выступает за прекращение огня. Иск подала партия «Родина». Ее поддержали Центральная избирательная комиссия и прокуратура. Представители «Родины» заявили, что «Яблоко» нарушало правила предвыборной агитации. Среди претензий были так называемые нарушения авторских прав из-за использования фотографий и изображений, а также публикации, которые истец счел агитационными. В материалах дела упоминалось интервью Григория Явлинского, фраза «Пусть всегда будет солнце», высказывания о войне и ссылки на публикации СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов. «Родина» также ссылалась на обвинения в распространении материалов, которые якобы могут иметь признаки экстремизма. При этом само «Яблоко» считает основания для снятия списка несоразмерными и намерено обжаловать решение. Бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин пишет, что схема не новая.
9: Надо сказать, что я много видел таких исков. До КАС они назывались жалобами. Претендент-спойлер несет в суд текст, написанный юристом основного претендента, в который вложены реальные и мнимые нарушения, масса ссылок на постановления Конституционного суда и Верховного суда и цитирование нужных и ненужных норм закона. Дальше суд выбирает из иска нужные места, цитирование оставляет обязательно, с совсем абсурдными утверждениями не соглашается и удовлетворяет иск частично, то есть принимает решение в пользу истца, если ответчик нежелательный, или наоборот, если ответчик желательный или вообще никакой. Увы, речь не идет ни о соразмерности наказания, ни о рассмотрении дела в совокупности с конституционными правами избирать и быть избранным. А сами по себе доводы особой роли не играют. Вот и у «Родины» так. Доводы по большей части смешны и незначительны. Некоторые просто абсурдны. Например, о том, что в зарубежных сетях контент в поддержку «Яблока» получил поддержку на сумму более 88 миллионов рублей. А это превышает предельные расходы из избирательного фонда.
8: Журналист и социолог Игорь Яковенко пишет, что иск был составлен кое-как.
10: Сам процесс снятия был невероятно позорным фарсом. Истцом выступила партия «Родина», а ее лидер – знаменитый, очень широко известный в российском телевизоре, любитель секса с черепахами, депутат Журавлев. И поскольку ему, видимо, было поручено проявить себя, иск был составлен настолько карикатурно и бездарно, что весь процесс приобрел характер фарса.
8: Виктор Шендерович считает, что Кремль испугался «Яблока».
11: Главный и простой вывод из сегодняшнего решения Верховного суда – Сирич, Путина и Ко. Они прилюдно обделались от страха. Кремль планировал для «Яблока» типовую судьбу мальчика для битья, получить свои 2-3% и еще раз констатировать маргинальность либеральной идеи в России. Но нарастание антивоенных настроений в России, очевидно, обрушило этот план. Я, честно говоря, был уверен, что партию снимут ближе к выборам, когда до Кремля дойдет возможность повторения эффекта Тихановской. Но они спохватились почти сразу. Умненькие подлецы все сообразили вовремя.
12: О консолидации вокруг яблока в эмиграции пишет политик Илья Яшин.
9: Оппозиция в изгнании, вопреки ожиданиям, не перессорилась, а проявила редкую солидарность. Практически все призвали голосовать за яблоко. В соцсетях развернулась массовая народная кампания в поддержку партии, к которой подключились крупные неполитические блогеры. Возник какой-то небывалый энтузиазм. В общем, стало понятно, что на этих выборах у Кремля есть все шансы получить эффект Тихановской, которую Лукашенко на выборы пустил примерно по тем же мотивам, а потом по факту проиграл ей голосование. Осознание этого риска, судя по всему, и привело к иску в Верховный суд о снятии партии буквально через несколько дней после регистрации.
12: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов считает, что самым важным в кампании «Яблоко» были не сами выборы, а агитация.
10: Дискуссия о поддержке «Яблока» упустила из вида самое важное. Дело, разумеется, не в прошлых разочарованиях, связанных с «Яблоком» и ее основателем. И не в том, был ли у «Яблока» шанс устроить маленькие опрокидывающие выборы и пройти 5-процентный барьер. Совсем никакого практического смысла нет в электоральной волчьей цитате «нельзя играть в карты с шулером», которые рутинно обосновывают политическую апатию. Эксперты по выборам почти единогласно подтверждают, что путинская избирательная практика строится именно на контролируемой деполитизации, когда подневольные группы населения ходят голосовать, а граждане остаются дома. В нынешней кампании критическое значение имело вот что – перспектива 6 недель легальной агитации за мир в условиях, когда люди ищут выход из войны. Яблоко сняли, потому что невозможно просчитать последствия этой агитации.
12: Писатель Дмитрий Кононыхин считает, что таким образом новые люди получат больше голосов.
13: Я всегда был категорическим противником троцкистской партии «Яблоко», особенно после того, как узнал, что среди идеологов этой интеллигентской партии были победители в гражданской войне. Но снимать яблоко для того, чтобы больше протестного народу пошло голосовать за наскоро сляпанных и абсолютно марионеточных новых людей, здесь чувствуется пухлая рука комсомольских соцархов, но не мозги.
12: Журналист Сергей Ковальченко пишет, что власть испугалась яблока.
11: Дело тут не в поддержке иммиграции, потому что внутри страны ее не очень хорошо видно и слышно. Дело в силе жребия, который выдвинул яблоко на вторую позицию в бюллетене и сделал из этих выборов референдум, за войну ты или против. И оказалось, что против войны очень и очень много людей, и они поняли, что им теперь можно высказать это публично. Власть им это разрешила. И они стали высказываться. Да так, что Кремль испугался яблока, которое проходит в Думу, да не просто проходит, а формирует фракцию. А вот этого власти уже не нужно.
12: Политолог Игорь Эйдман пишет, что сегодня в России любая партия – это партия власти.
9: В России любая партия сегодня является партией власти. И «Яблоко» тоже партия власти, только немного более вегетарианская. Просто власть предложила такую опцию в меню. Но пришли строгие диетологи, овощное убрали, и теперь в меню только мясные блюда. Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только «Единая Россия», но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ею контролируются. Давайте представим себе, свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства мест в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
12: Политолог Иван Преображенский отмечает бессмысленность споров и что надо еще дождаться апелляции.
10: Вместо обсуждения более широкой, чем электоральная кампания «За мир», между россиянами идут споры об электоральных стратегиях. Голосовать ли за любую партию, кроме «Единой России»? Или о том, имела ли недопартия «Яблоко» шансы набрать 10% или только 2%? Ну или совсем бессмысленный спор о том, надо ли было агитировать за это «Яблоко». И это при том, что оно даже не снято еще окончательно, и можно вести до решения апелляции кампанию и как бы за «Яблоко» и за «Мир». Это все поворот в тупик.
12: Журналистка Наталья Барабаш уверена, что худшее еще впереди.
14: Не яблоко жалко. Жалко, что страна окончательно схлопнулась, превратилась уже в настоящую тюрьму и погрузилась в полную безнадегу. Те, кто сейчас начнет писать, да это давно произошло, о, вы не представляете, какой маховик репрессий еще в запасе. Именно со снятия вполне вроде бы подувядшего яблока, как мне кажется, начнется новый этап. Они окончательно перестанут манерничать, назовут войну войной, проблеют козлиными голосами «Вставай, страна огромная», запретят выезд и въезд, введут графу «Родственники за границей» и сажать, сажать, сажать. Режим почуял опасность и уже не будет промокать с клыков салфеточкой кровь. А те, кому россиян не жалко, если вы из Украины, я вас понимаю. Мне моих друзей и знакомых жалко. Те, кто ненавидит войну, поделать сейчас они ничего не могут.
12: Политолог Александр Кынев считает решение спровоцированным.
11: Первое. Иск был плохо и некачественно подготовлен. Второе. Однако пиар-бравада, пикеты и так далее вокруг иска от демоппозиции все равно не оставили яблоку никакого шанса победить, потому что в таких условиях это было бы моральной победой и колоссальным пиар-успехом. Никто бы этого им не дал сделать в своем уме и твердой памяти. На любые попытки публичного давления власть всегда отвечает асимметрично. Третье. В результате радикал-патриоты навязали власти свою повестку, потому что иначе в суде власть повести себя в такой ситуации уже не могла. Четвертое. Таким образом, радикал-демократы чрезмерной и вызывающей демонстративной пиар-активностью вокруг яблока вначале спровоцировали иск, а затем и решение суда. Причем, если вначале яблоко пыталось отмежеваться от такой поддержки, то потом фактически включилось в эту логику. Поход под камеры и через толпу в суд шансов уже не оставил.
12: Политик Юлия Галямина пишет, что яблоко действительно имело огромную поддержку. Потому и сняли.
15: То, что яблоко сняли, говорит нам об одном. За него реально хотело проголосовать настолько много людей, что это невозможно было нивелировать всякими подтасовками и фальсификациями. И это, конечно, большая заслуга прежде всего самой партии, которая заняла прямую антивоенную позицию, очень близкую миллионам россиян. Впрочем, это еще и заслуга самих россиян. Они не присоединились к государственному милитаризму. А это еще раз доказывает, что государство и граждане в современной России далеко не одно и то же.
12: Экономист Дмитрий Некрасов пишет, что на яблоко Кремль планов не имел и действовал по ситуации.
16: Давно пора осознать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никаких планов у Кремля не бывает по определению. Эта сущность слишком велика, чтобы иметь общий план, не то что последовательно его придерживаться. Даже отдельные башни Кремля хоть в теории и могут придумать какой-то план, но слишком велики, чтобы его последовательно придерживаться. Планы бывают у отдельных людей. Но проанализируйте себя и окружающих и подумайте о том, сколь многих вы знаете отдельных людей, которые последовательно придерживаются собственных планов. Но комментировать это, конечно, ничего не мешает. Ждите.
12: Бывший дипломат и журналист Александр Баунов отмечает, что под удар могут попасть и партия «Новые люди».
10: Может получиться, что снятие яблока одновременно ударит и по новым людям. После изгнания партии с миролюбивыми лозунгами, те, кто хотел бы проголосовать за эти лозунги, будут больше сторониться новых людей, которые себе таких лозунгов позволить не могут. И после погрома яблока, который, возможно, продолжится, будут выглядеть особенно гадкими соглашателями. Так что от них могут отвернуться многие из тех, кто проголосовал бы за них, если бы яблоко вообще не регистрировали и не снимали.
12: Высказался и Григорий Явлинский. Он считает, что сегодня речь уже не про судьбу яблока, а про судьбу страны.
11: Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Голосование за яблоко – это возможность для граждан России заявить о необходимости альтернативы. Это возможность сказать, в России все больше людей, считающих, что политическим приоритетом должно быть сохранение жизни людей – а целью – достижение соглашения о прекращении огня. Отсечение яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Это также означает дальнейшее сокращение политических и дипломатических возможностей для России. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает яблоко с выборов. Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение о снятии яблока с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе яблока, речь идет о судьбе России.
12: Александр Подробинник отмечает, что Кремль испугался конкурента.
16: Снятие яблока с псевдовыборов демонстрирует неуверенность Кремля в собственных возможностях. Хаос, царящий в головах правителей, материализуется в сумбурных решениях и нервных метаниях накануне дурно срежиссированного шоу. И что в сухом остатке? Понятно, что никто всерьез не рассматривал чью-либо победу или поражение на выборах. Это сегодня не про нас. Речь идет только о пропагандистском выигрыше от участия в имитации выборов. Похоже, власть проигрывает яблоку. Прежде всего потому, что Кремль выглядит слабаком, испугавшимся политического конкурента. Это может быть на самом деле и не так, но такой будет картинка для россиян. С другой стороны, яблоко будет выглядеть жертвой диктатуры, что всегда вызывает сочувствие у российской общественности. К тому же оно удачно избежит щекотливой ситуации, связанной с голосованием на оккупированных территориях и вообще участием в заведомо лживой и противоправной процедуре. Мне кажется, что лучшего пропагандистского эффекта, чем полученного в результате сегодняшнего решения ЦИК, для яблока и быть не может. Впору поздравлять эту партию с нечаянной политической победой.
12: О том, что Путин опозорился, пишет и политик Олег Степанов.
10: Мало что в российской политике могло вызвать у меня симпатии к яблоку. Поэтому я честно отказался от всех публичных комментариев, чтобы не сказать плохого в важный момент. Но внезапно не скажу плохого и сейчас. Яблоко должно быть в бюллетене. Его снятие – позорище и страх Путина. Мало что показывает дутость его рейтинга больше, чем вот такая клоунада. Сам допустил, сам испугался. Яблоко в бюллетень – Путину новый подгузник. Поддержка всем политикам, активистам и их сторонникам, которые вели и, я надеюсь, еще поведут кампанию «Яблоко». У «Яблока» есть возможности посудиться и это время вести кампанию. Надо это делать. Ребята, боритесь до конца, раз уж вы вышли на финишную прямую.
12: Врач Андрей Волна призывает поддержать не яблоко, а Украину.
11: Хочешь мира – поддержи Украину. Не за яблоко нужно голосовать на выборах, а за Украину. Исходим из того, что рекомендации для обладателей российских паспортов, живущих в России или за ее пределами, не могут быть одинаковыми. Вы реально верите в то, что голоса будут подсчитаны честно? Да? Тогда я, Андрей Волна, у Ивана Тютрина нет таких близких знакомых из врачебной среды, вам в личку брошу телефон моего одногруппника. Он хороший психиатр, поможет, скорее всего, даже в таких тяжелых случаях. Или вы знаете, что вас все равно обманут, как они это делают последние 26 лет как минимум. Напишут те проценты, что им нужны. Еще раз. Это так или не так? Если это не так, и вы считаете, что подсчитают правильно, смотрите наши рекомендации выше, и дальше читать не обязательно. Если все равно вы знаете, научены опытом, они все сфальсифицируют, то можно размышлять вместе дальше.
12: Аркадий Бабченко называет нашу эпоху раем для историков.
16: Уверяю вас, скоро будет и показательный процесс над тем же самым яблоком. И ничего. Солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют. По широким бульварам идут беззаботные трудящиеся. Ну, то есть сегодня это менеджерящиеся. На стеклянных светлых проспектах, по которым несутся потоки автомобилей, пахнет латте и крутонами. И небо не рухнуло на землю, и гной не заполнил дворы, и смрад не потек улицами. Вот так вот оно все и было. Никакой черноты, все цветное и жизнерадостное. Сегодняшнее время, конечно, рай для историков. Все в прямом эфире. И революция, и военный коммунизм, и штрафбаты, и культ личности. А эти дураки-троцкисты так еще ничего и не поняли. Все в выборы и оппозицию играются, пока ледорубом не получат. С противоположной, лоялистско-провоенной стороны донеслись восторженные выкрики.
12: О раскачке легитимности власти высказалась Анастасия Кашеварова.
14: Победителя в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра. Мне говорили высокопоставленные, что лично президент сказал не трогать и не чинить препятствия. Но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкурентность. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти.
12: Авторы телеграм-канала «Адекват Зет» тоже испугались яблока.
10: Дети с хорошими, как им кажется, лицами, а на самом деле с профессионально промытыми мозгами, которые вчера разрисовали этим пацифизмом асфальт у Верховного суда, наоборот, истово верят, что спасают Россию от катастрофы, образ которой ей рисуют политические педофилы. Не только те, что здесь орудуют под вывеской «Яблоко», но и те открытые пособники врага, годами работающие из-за границы на наше расчленение под видом деколонизации и прочее стратегическое поражение, которым яблоко сейчас приходится удобным тактическим инструментом. И евросволочь, которая этих пособников кормит и ставит им задачи, разумеется, тоже. В конкретной сегодняшней обстановке организационную платформу, на которой у детей целенаправленно крадут их будущее, надо было нейтрализовывать. Это не единственный, но очень важный мотив того, что с яблоком состоялось, и всего, что ему может еще предстоять.
12: Егор Холмогоров пишет, что кризис, созданный вокруг яблока, искусственный.
11: А что случилось? Откуда угроза? Полтора года назад никакой угрозы внутриполитического кризиса не было. Кризис абсолютно рукотворный и создан самой российской властью при помощи кампании за притомании и войны с интернетом. Государство начало вести себя как враг в отношении 100% лояльных и патриотичных граждан и причинять им чувствительные жизненные неудобства, а заодно еще и унижать. Именно это подорвало внутриполитическую монолитность общества. Именно это представило шанс внешнему врагу. Именно поэтому приходится сегодня говорить о тяжелых временах, которых никакие внешние удары и вызовы не создали бы. Те же, кто намеревался поддержать яблоко, пытаются определить стратегию политического поведения в сентябре. Вариантов, судя по всему, немного. Не идти на заведомо контролируемое властями электоральное мероприятие или все-таки идти.
12: Блогер Дмитрий Чернышов сомневается, что у Кремля есть какой-то план, которого бы он придерживался.
16: Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про хитроумный план Кремля, я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье. Не существует Кремля как единого центра принятия решений. Уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас. Не существует никаких долговременных планов. Люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчивается, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет адских санкций. Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведены из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под 10 триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы? О чем вы?
12: Политик Андрей Пивоваров пишет, что голосовать не за кого, но можно поддержать акцию «Полдень против Путина».
10: Что остается теперь? Во-первых, у «Яблока» остались одномандатные кандидаты. Их, безусловно, нужно поддерживать. Что касается других кандидатов, честно скажу, стратегия поддержки любого кандидата против «Единоросса» мне не близка. Я не могу призывать голосовать за коммуниста, кандидата от «Справедливой России» или дебила из ЛДПР, даже если он в чем-то лучше кандидата «Единой России». А часто это вообще не так. Для меня призывать отдавать голос за людей, поддерживающих убийство и Бучу, наверное, невозможно. Поэтому от стратегии «любой кандидат против Единой России» я воздержусь. Кандидат «Яблоко» — безусловно. И, конечно, полдень Путина. Приход к участкам и демонстрация того, что людей, которые не согласны, в стране огромное количество. Вот, наверное, так, против Путина. Но очень хочется надеяться, что хотя бы на эти полтора месяца то хрупкое понимание, которое сложилось у многих из нас в поддержке «Яблока», сохранится. Хочется, чтобы все это трансформировалось в какую-то историю, где мы предложим россиянам механизм, как безопасно объединиться, как безопасно показать, что нас много, и мы против войны.
12: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В российский кинопрокат вышел «Последний богатырь. Колобок». Пятая часть одной из самых успешных отечественных кинофраншиз последних лет. «Колобок» стартовал на фоне большого интереса к новому «Человеку-пауку». Его российскую премьеру перенесли на более поздний срок – фактически освободив период для отечественного кино. В результате «Последний богатырь» получил преимущество в борьбе за зрителя, но решение властей и прокатчиков вызвало и обратный эффект. Часть аудитории восприняла перенос голливудского фильма как искусственное продвижение российской картины. Проблемой для «Колобка» стали и первые отзывы зрителей. В социальных сетях фильм сравнивают с предыдущими частями франшизы и критикуют за сюжет, юмор и качество сценария. Для серии, которая до сих пор во многом держалась именно на зрительской популярности, это особенно чувствительно. «Колобок» скорее показывает обратную сторону этой модели. Даже перенос крупного голливудского релиза и освобожденные ему места в прокате не гарантируют российскому фильму ни высоких обзоров, ни зрительской любви.
17: писательница Наталья Якушина о коррупции в российском кино.
15: В России набирает обороты протест против фильма «Последний богатырь Колобок». Название нелепое, но вот такое кино финансируют за счет налогоплательщиков. На «Колобка» фонд кино выделил 250 миллионов. Общий бюджет фильма – 1 миллиард. По сути, выпуск кино в России превратился в коррупционную структуру. На «Кинопоиске» рейтинг «Колобка» обнулили и вообще скрыли, потому что наставили единиц. Люди очень злые, потому что отодвинули показ кинофильма, которые они ждали. Люди, в общем, возмутились и бойкотируют фильм. Кроме того, создатели фильма «Колобок» решили захейтить какого-то электрика Владимира, который не захотел смотреть фильм. Не поленились, нашли аккаунт и написали нецензурно, что электрик плохо работает. И еще заплатили фальшивые оценки и отзывы. Но, как обычно, проплаченные зрители забыли убрать слова в скобках. Очередной позор. Не удивлюсь, если Дума скоро одобрит закон о дискредитации отечественного кино.
17: Журналистка Анна Великжанина о сходстве Громова и Колобка.
18: Фильм «Последний богатырь Колобок», который выходит в прокат 6 августа, провалился на старте продаж, пишут СМИ. На предпродажах «Колобок» собрал около 3,6 миллионов рублей, хотя только фонд кино выделил на проект 250 миллионов рублей господдержки. Ради премьеры перенесли дату показа фильма «Человек-паук. Новый день», пропустив вперед нашего. «Колобок» — детская сказка, которую знают все, все на ней росли, которую мне читали в детстве, которую я читала своему ребенку, которую все читали и в детстве, и детям. Представляла Колобка и таким солнышком, милым, с тоненьким голоском. Кстати, есть хорошие иллюстрации к сказке. Не думала, что он такой ужасающий. Пишут, это лицо артиста, которое поджарили на компьютере до хрустящей корочки. Озвучил Гарик Харламов, у него же очень хриплый голос. Фильм не видела, но такой Колобок, как урка с голосом бандита. Что-то вроде «Пасть порву». Еще и с зубами. Нет, пусть авторитет. Это он, последний богатырь, чем-то похож на Громова из администрации президента. Но, возможно, веселый. А лиса его съела? Лиса Носова, по моей версии.
17: Блогер Дани Нашев тоже отмечает уголовную рожу персонажа.
11: Загнивающего Человека-паука задвинули, чтобы расчистить место блокбастеру «Колобок». Того самого Человека-паука, который по миру собрал какой-то миллиард за уикенд, показав второй результат в истории кино. И все бы ничего, да только на скрепного «Колобка» никто билеты почему-то покупать не стал. Бунт какой-то. Как можно не пойти на «Колобка»? Ведь все любят кринжатину. Одна только уголовная рожа этого «Колобка» неопределенного пола должна неотдалимо притягивать весь люд русский. Ну а мы, потирая ручки, будем с удовольствием наблюдать, как это недоразумение провалится в прокате.
17: Сергей Файзов пишет о рейтингах.
16: Фильм «Колобок» с треском проваливается в прокате. В одном из московских кинотеатров на 9 сеансов «Колобка» купили лишь 4 билета. Фильм, ради которого перенесли премьеру суперкассового «Человека-паука» на месяц, получил на киноафише рекордно низкий рейтинг еще до премьеры – всего 1,1 балла.
17: Кинокритик Зинаида Прольченко отмечает озвучку «Хлеба».
15: Операция с кодовым названием «Релиз Колобка» – это чистый план-капкан, конечно. Мало того, что было невероятным идиотизмом надеяться на победу тупорылого хлебного мякиша над маневренным Человеком-пауком, видимо, и создатели, и дистрибьюторы буквально восприняли знаменитую максиму про хлеб и зрелище. Так они еще и провалили все коммуникации. Кажется, чернильница у них тоже из хлеба. На безымянной высоте диалоги в запрещенных соцсетях режиссера Маслова с печником, то есть электриком. Если мой фильм говно, то твои щитки херня. Но совсем не дурна и объяснительная записка Харламова, обернувшаяся афронтом. Он, оказывается, не при делах, потому что просто озвучил «Хлеб». Наверное, репетирует последнее слово перед судом о растрате казенных 250 миллионов. Думаю, многие деятели культуры и искусства времен СВО тоже однажды будут говорить, что озвучивали «Хлеб» все эти годы, поэтому отправлять их нужно в дурку, а не в колонию. Короче, от дедушки уйти удалось только компании Sony, причастной к запуску русской народной кавки. Остальным приготовиться.
17: Александр Гаврилов пишет, что тут обошлось без повесточки.
19: С другой стороны, «Колобок» европеоид и повесточки ни грамма. Это ли не наслаждение? А знатоки лора пока что, кажется, не подтянулись. Жду, когда все университетские дамы, пересказавшие в студенческие годы «Колобка» четырехстопным хореем с непристойными рифмами, сейчас явятся на свет, потрясая суковатыми палками.
17: Константин Калачев пишет об «Одиссее Колобка».
11: Еще один вариант интерпретации сказки о Колобке – это «Одиссея Колобка», но без возвращения домой. Это печальный рассказ о потерянной родине. Гражданин России Колобок получил загранпаспорт, корочку, покинул бабушку и дедушку родину, отправился в Египет, заяц, потом посетил Турцию, волк, затем одну из европейских стран, медведь. Но этого ему показалось мало, Колобок решил эмигрировать. Сперва он думал об Израиле, ведь он родственник Мацы, но там стреляют и взрывают. Поэтому Колобок поехал в Америку, хитрая лиса. Америка его и проглотила, на Брайтон-Бич из него наделали сухарей и съели. Мораль. Сиди дома, Колобок, не катайся по миру. Если кто-то должен тебя съесть, пусть это будут родные, бабка и дед.
20: Писатель Михаил Калужский о том, что важно вовремя остановиться.
16: Меня интригует это множественное число книг, и я хорошо представляю сиквелы «Колобок возвращается», «Колобок новые надежды» и «Колобок наносит ответный удар». А еще мэшапы «Колобок и принц полукровка», «Колобок и дары смерти», etc. «Колобок и братство кольца», просветительский нонфикшн «Моя семья и другие звери», автофикшн «Я от бабушки ушел». Главное – вовремя остановиться.
20: Телеграм-канал «Богемы Питерской» пишет, что пора бы уже вводить закон о дискредитации Колобка. И условия для этого вполне сносные.
14: Нашего отечественного Колобка пытаются очернить и дискредитировать иностранные агенты. В таких условиях не останется иного выхода, кроме как принять закон об уголовной ответственности за дискредитацию Колобка и богатырей. Никто больше не посмеет рисовать мангу о том, как богатыри вдувают царевнам и обрюхачивают их. И никто больше не осмелится изображать нашего русского Колобка в образе алкоголика из Малоярославца.
20: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
3: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для... Если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
2: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
3: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле. Что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает. И в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы. И просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
2: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
3: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
2: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
3: Так, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
2: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
3: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница — это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка — это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога — это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
2: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
3: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате, и это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму.
4: То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
2: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
4: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии, и очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
2: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
4: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают в вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде

0: Это очень рискованный шаг, и, соответственно, буду стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находят такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
1: Ну, постепенно, ну, да. Вот так вот постепенно и центреют.
0: Но я не...

0: Постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на ту программу, те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закон не сказывали в нашем подкасте.
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают креативных, брать бы всего по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое. Оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
9: Готовьтесь!
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценной поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. В здании Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. К 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
7: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» 2 года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
5: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
9: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
5: Вас эвакуируют?
9: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
5: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. Верстка и «Важные истории» подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам «Верстки», большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 2022 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участия и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили верстка и важная история, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы. Оппозиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдат заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
11: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще ну, за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. Там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
5: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
11: Матушка мне, ну, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, ну, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя я на границе. Ну, обманывали, получается.
5: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили, людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
12: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
5: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли 2 танка, 3 погибли сразу в яме, где прятались.
12: До этого к нам заехали 2 танка, начали бомбить. 3 срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, «Бабига» называется. Мы пока дошли, все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
5: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. 2 вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нашей студией. Одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
13: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти 2 года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти 2 года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях, в общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
7: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
13: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
7: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
13: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну, как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха. А потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно достаточно много. Там не только были, на самом деле, срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования их непосредственного, были и мобилизованы. И дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать. Какой-то централизованной эвакуации именно срочников мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться, но среди моих героев часто выбора просто не было, и потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болота, часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
7: Да, вы приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй, третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
13: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, с спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы. И вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы прилетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
7: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. Что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
13: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники, там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно в каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось. Ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом? Около месяца после возвращения в Россию они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там, подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после, ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. Срочники — это ребята от там, 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но, тем не менее, это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство, ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил, здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники и сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
14: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
13: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала, наших мальчиков как будто бы и не было, потому что ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли, и поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных, мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
14: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина, была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование верстки и важных историй, то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
15: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявление высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним. Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоны боевых действий до 4 месяцев. Как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова, мы понимаем, у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях и их гибель вызывало в обществе возмущение.
14: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, пока все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
15: Огородиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас примерно 300 тысяч в год, чуть меньше, там цифра 286 тысяч, 200, какие-то, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается. То есть призывают каждого третьего. Надо пользоваться отсрочками по учебе, это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. То есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает 100% гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать людям работать за небольшую зарплату, но, тем не менее, она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. А если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень такие непростые, им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники даже не в курсе, подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть доказано, что за срочников подписывали. Этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Если он не подпишет контракт, все равно остается этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
14: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
16: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу? Да?
17: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
16: Да? Что попросил?
17: Сфоткать. Хочет навестить всех.
16: Всех товарищей?
17: Да.
18: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
19: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
18: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
20: Ярославль. Воинское кладбище. Это территория... Говорят, еще подготовили.
18: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
20: Добрый день.
14: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно? Или можно, но не все? Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
20: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общения и рассказы были украинской стороне, там, представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могил фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
14: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
20: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
14: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей. Но, тем не менее, никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену. У него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище открытым для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
20: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
14: А некрологи-то можно публиковать?
20: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, не и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, человек, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокации, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
14: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
20: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два — не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами, или с так называемыми украинцами. Вот тут, конечно, есть определенные риски.
14: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
18: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
0: 22 головы забрали у меня. Поставили уколы, загрузили и вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь сам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
21: Чего на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
18: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирске.

0: постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
1: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
2: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
4: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу ИСов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И ИСы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
3: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешны. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
4: Потенциал исков огромен. И действительно, ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, оно он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей. Это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству,

0: проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
0: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей и 100 тысяч человек, это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег симулируют компании. Прежде всего, этот инструмент так работает в США. Выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. А я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному риску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решения в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. И, скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и, если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
0: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасно вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на Радио Свобода. У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welt Traumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома. Альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий». Записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, а также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный. И так далее. К сожалению, расстался «Ном» с Колей Копейкиным. Вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, Азбука. Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович». Одна.

альбом из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман, семейный призрак. Грегори Пеппер – это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumfurcher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии. Зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumfurcher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Welt Raumforscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Der Sternmann, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Sonntagskinder», «Воскресные дети», и это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Devil Traum Furcher. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt». То есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Devil Traum Furcher. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

Верде Эрде, 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом Муму, 1998 год, Die Welt Raumforscher, он же Кристиан Флюгер. Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем мировых грез, и вышел его новый альбом. Альбом 2022 года называется просто «Liederbuch», ну то есть «Songbook», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый продолжительностью 40 секунд называется «Der Traum der Welt» — «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг, а был это на самом деле Кристиан Флюгер, Die Welt Raumforscher. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Анна Роксан. Она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения. И она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Но вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, в восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелеринай». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но, при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. И, собственно, альбом его, дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

из Канады. Но это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и

0: исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: О От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: Крым – чемодан без ручки.
10: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
9: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
11: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили, там воду просили.
9: Зачем президенту случайный мальчик?
12: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давайте, пока встречи нету.
1: Давайте, давайте, речь, пустые или нет, сигарет. Хватит.
0: Маршал, есть проезд?
1: Давай, давай, давай, давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
2: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: de moto, oi, oi.
1: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
2: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
1: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные о синт-аналитиков и видео Z-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах свет не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
3: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
4: Поздравляю. Вы переходите на более сложный